0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается, лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще сможешь понять, вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь на свой ум? Ну, раз 20, все равно жизнь является бесконечной.

0: バカ野郎、そんなに死にてえか。
1: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
2: Я готов допустить, что так оно и было.
1: И впредь не возражайте мне.
2: Не буду.
1: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
2: Будьте осторожны, будьте осторожны.
1: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставайте.
2: Я не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
1: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задею. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
2: Эскизом Рафаэля. Но это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
1: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
3: собственные.
1: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
2: Ленивы.
1: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
2: Там выше.
1: В ней находилось 111 картин и так далее.

0: kind of finish it. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
2: May I ask you a personal question?
0: Что это за запах?
3: Скажите, интересно, а вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, что за запах?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Что здесь, честно говоря, просто отдыхаться?
0: Это замок формалин.